0: Здравствуйте, Савине! Здравствуйте, Савине!
1: Издите, Савине!
2: Лайта, соло, о, лакитау!
3: Лайта, соло, о, лакитау!
2: Илья, ото, иса!
3: Илья!